0: Ой, ладно, значит.
1: Ты главен.
0: И что, блядь, ты знаешь, ты же алсу.
2: Чего, 80?